0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyəs.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
24: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарре ди амурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: Исәнмесез, мәхтәрәм тамшыр. Сез турыдан тур эфирдә Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыларын тыңлыйсыз.
1: Бурасы Төркиянең сесе радиосы.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вюни Радио Садбури.
18: Айч, радио, воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овозы.
17: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо, ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye hangia radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

41种语言的世界新闻网址 TRT VOT WORLD.COM

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
19: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
7: Эво ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
12: Гидарреди амурия Туркия.
15: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Монастырь Сумело, расположенный в турецкой провинции Трабзон, за 5 лет посетили более 2 миллионов человек. Монастырь Сумело, как известный как Панагия Сумело, был закрыт для посетителей в сентябре 2015 года из-за риска камнепадов. Реставрационные работы, начатые Министерством культуры и туризма в феврале 2016 года, включали благоустройство территории, геологические и геотехнические исследования скал, а также работы по укреплению. После завершения первого этапа работ 25 мая 2019 года был открыт участок для внутреннего двора. Завершение второго этапа было ознаменовано открытием 65% монастыря 28 июля 2020 года. А третий этап работ, включающий уже внутренний двор, был завершен 1 июля 2021 года. Однако из-за риска камнепадов монастырь был вновь закрыт 1 ноября 2021 года. Опасные камни были закреплены стальными трусами, а также были построены камни, удерживающие заграждения. После завершения этих работ исторический монастырь вновь открылся для посетителей уже 1 мая 2022 года. Монастырь, который с 2000 года находится в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и вносит значительный вклад в историю, культуру и природный туризм региона, в общей сложности принял 2 миллиона 30 272 местных и иностранных туристов. В Кыргызстане поднят вопрос об исключении из алфавита русских букв. Предложение прозвучало в ходе конференции на тему «Правила орфографии в кыргызском языке. Текущая ситуация и проблемы развития», которая была проведена при сотрудничестве Национальной комиссии по государственной языковой и лингвистической политике при администрации президента и Института лингвистики Национальной академии. Выступая на конференции, академик Сертбай Мусаев заявил, что действующие правила орфографии не претерпевали фундаментальных изменений за 8 лет.

86 лет, что приводит к нерешенным проблемам в письменной системе. Мусаев подчеркнул, что качественная система правописания требует прежде всего уточнения алфавита. Для идеального правописания необходим совершенный алфавит. Даже для одной буквы «э» существует 6 или 7 правил. С 1939 года русификация усиливалась, негативно влияя на национальные актуальные вопросы исправления орфографических правил без отказа от кириллицы. Если наша страна завтра решит перейти на латинский алфавит, мы уже готовы. Другие тюркоязычные народы используют наш алфавит в качестве образца. Это потому, что наши ученые Ишаналы Арабаев и Касым Тасентанов определили наши исконные фонемы и соответствующие им 28 букв. Другие лингвисты, присутствовавшие на конференции, также подчеркнули, что это требование реформы не означает полного отказа от кириллицы, а скорее направлено на исправление существующих недостатков. В этом контексте утверждается, что буквы, отсутствующие в кыргызском языке и используемые только для русских слов, искажают фонетическую структуру языка и затрудняют для нового поколения произношение оригинальных кыргызских звуков. Хотя в своей истории кыргызский язык испробовал арабский и латинский алфавиты, с 1940 года официальным письменным языком считается кириллица. Кыргызский кириллистический алфавит состоит из 36 букв, содержа помимо букв русского алфавита три специальные буквы, отражающие уникальные звуки кыргызского языка. В театре Харбие Мухсин Эртугрул состоялась церемония прощания с Кадиром Инаныром, знаменитым актером турецкого кино, скончавшимся в возрасте 77 лет в больнице в Стамбуле. Выдающийся актер, чьи роли оставили неизгладимый след в турецком кинематографе, на протяжении своей почти полувековой карьеры оставался одним из ярких имен турецкой киноиндустрии – «Ешильчан». Инаныр родился 15 апреля 1949 года в Фатсе, в городе турецкой провинции Орду. Самый младший из 14 братьев и сестер, Кадир Инаныр проявил свой актерский талант еще в школьных спектаклях. Позже он учился в средней школе-интернате в Хайдар-Паше и окончил Стамбульскую школу журналистики и связи с общественностью – первую школу журналистики в Тюркии. В конце 1960-х годов Инаныр принял участие в конкурсе киноартистов, организованном журналом «СЕС», и вышел в финал. А в 1968 году он занял первое место в конкурсе артистов фотороманов, организованном газетой «Сакламбач». В том же году он дебютировал с небольшой ролью в фильме «Семь шагов спустя», а в 1970 году разделил главные роли с Тюркан Шоray в фильме «Темноглазая моя» режиссера Атифа Йылмаза, что стало его первой главной ролью. После этого фильма Кадир Инаныр стал одним из ведущих актеров турецкого кино. Инаныр, за свою карьеру снявшийся в почти в 200 фильмах, являлся обладателем многочисленных наград и неоднократно признавался лучшим актером турецкого кинематографа.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы станем свидетелями событий 26 августа 1071 года на Малазгиртской равнине, расположенной в городе Муш в Тюркии. С одной стороны, армия Византии, последнего представителя Рима, а с другой – армия Великой Сельджукской империи, одного из важнейших государств, созданных тюрками на протяжении истории. Сегодня мы поговорим не только о битве, но и о том моменте, который определил судьбу нации. В тот день султан Аль-Парслан сказал: «Если я умру, пусть эта белая одежда, которую я ношу, будет моим саваном».

26 августа 1071 года на Малазгирской равнине армия великого сельджукского султана Айпарслана сражалась с армией византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Малазгирте была противостоянием не только двух армий, но и двух мировоззрений, двух военных традиций и двух политических систем. Примерно 200 тысячам византийских солдат противостояли 50 тысяч тюрок. Византийская армия состояла из различных солдат, включая франкских наемников, печенегов и уузских тюрок. Это значительно ослабило единство командования внутри армии. Сельджукская армия, хотя и была меньше по численности, она отличалась высокой оперативностью, большим количеством кавалерии и состояла из опытных подразделений. После совершения пятничной молитвы со своим войском султан Айпарслан привязал хвост коня и произнес свою знаменитую речь. Здесь нет ни султана, отдающего приказы, ни солдата, принимающего их. Я буду сражаться, как один из вас. С такой решимостью началось первое наступление. В первые часы битвы сельджуки применили маневр отступления, известный как «волчья ловушка» или «туранская тактика». Византийская армия, приняв это ложное отступление за настоящее, оторвалась от центральной линии и начала преследование сельджукских отрядов. Однако по мере продвижения их ряды распадались, и расстояние между их подразделениями увеличивалось. К вечеру византийская армия была истощена и дезорганизована. В тот момент, когда Диоген, осознав засаду, приказал своей измученной армии отступить, произошел один из самых критических провалов в истории. Именно в этот момент Айпарслан принял это важное решение. Айпарслан отдал своей армии приказ наступать, и сельджукская конница внезапными и одновременными атаками окружила византийскую армию. Этот маневр решительно поменял ход битвы. Византийская конница мгновенно ослабла, когда печенегские и уузские кавалерийские отряды, услышав турецкие приказы, поднимающиеся из рядов сельджуков, перешли на другую сторону. Император Диоген оказался в ловушке осады и попал в плен. Впервые в истории византийский император был захвачен на поле боя мусульманским тюркским правителем.

Султан Альпарслан проявил великодушие к пленному императору Роману Диогену. Он освободил правителя в обмен на мирный договор, уступку территорий и выплату дани. Однако история приготовила для Диогена более горький сценарий. Свергнутый в Стамбуле, Диоген был ослеплен и заключен в монастырь. Когда сменивший его император заявил, что не признает договор, заключенный с Альпарсланом,

0: Арсланом, султан издал исторический указ – начать завоевание Анатолии. Этот указ не только открыл ворота Анатолии для тюрок, но и положил начало Османской империи, процессу, который спровоцировал крестовые походы и тюркскому веянию над Европой. Историки считают Малазгирт не только военной победой, но и долгосрочным геополитическим поворотным моментом. После этой битвы Византия так и не вернула себе прежнюю власть в Анатолии, которая впоследствии стала вечной турецкой родиной. Битва при Малазгирте, выигранная благодаря своевременному, мужественному и стратегически продуманному решению Альпарслана, изменила не только ход сражения, но и историческую траекторию Анатолии. Мужественное решение, принятое лидером в нужный момент, написало историю земли, на которой мы сегодня живем. С уважением относимся к памяти султана Альпарслана и всех наших героев.
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц.
1: Бурасы Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишин Гонго Дентай.
1: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Этерчия радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич, радио Воча Тюркия.
0: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркиянин теги радиоси.
8: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ини адала радио Суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Монастырь Сумела, расположенный в турецкой провинции Трабзон, за 5 лет посетили более 2 миллионов человек. Монастырь Сумела, известный как Панагия Сумела, был закрыт для посетителей в сентябре 2015 года из-за риска камнепадов. Реставрационные работы, начатые Министерством культуры и туризма в феврале 2016 года, включали благоустройство территории, геологические и геотехнические исследования скал, а также работы по укреплению. После завершения первого этапа работ 25 мая 2019 года был открыт участок для внутреннего двора. Завершение второго этапа было ознаменовано открытием 65% монастыря 28 июля 2020 года. А третий этап работ, включающий уже внутренний двор, был завершен 1 июля 2021 года. Однако из-за риска камнепадов монастырь был вновь закрыт 1 ноября 2021 года. Опасные камни были закреплены стальными тросами, а также были построены камни, удерживающие заграждения. После завершения этих работ исторический монастырь вновь открылся для посетителей уже 1 мая 2022 года. Монастырь, который с 2000 года находится в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и вносит значительный вклад в историю, культуру и природный туризм региона, в общей сложности принял 2 миллиона 30 272 местных и иностранных туристов. В Кыргызстане поднят вопрос об исключении из алфавита русских букв. Предложение прозвучало в ходе конференции на тему «Правила орфографии в кыргызском языке. Текущая ситуация и проблемы развития», которая была проведена при сотрудничестве Национальной комиссии по государственной языковой и лингвистической политике при администрации президента и Института лингвистики Национальной академии. Выступая на конференции, академик Сертбай Мусаев заявил, что действующие правила орфографии не претерпевали фундаментальных изменений за 86 лет, что приводит к нерешенным проблемам в письменной системе. Мусаев подчеркнул, что качественная система правописания требует прежде всего уточнения алфавита. Для идеального правописания необходим совершенный алфавит. Даже для одной буквы «э» существует 6 или 7 правил. С 1939 года русификация усиливалась, негативно влияя на национальные актуальные вопросы исправления орфографических правил без отказа от кириллицы. Если наша страна завтра решит перейти на латинский алфавит, мы уже готовы. Другие тюркоязычные народы используют наш алфавит в качестве образца. Это потому, что наши ученые Ишаналы Арабаев и Касым Тасентанов определили наши исконные фонемы и соответствующие им 28 букв. Другие лингвисты, присутствовавшие на конференции, также подчеркнули, что это требование реформы не означает полного отказа от кириллицы, а скорее направлено на исправление существующих недостатков. В этом контексте утверждается, что буквы, отсутствующие в кыргызском языке и используемые только для русских слов, искажают фонетическую структуру языка и затрудняют для нового поколения произношение оригинальных кыргызских звуков. Хотя в своей истории кыргызский язык испробовал арабский и латинский алфавиты, с 1940 года официальным письменным языком считается кириллица. Кыргызский кириллистический алфавит состоит из 36 букв, содержащих помимо букв русского алфавита 3 специальные буквы, отражающие уникальные звуки кыргызского языка. В
театре Харбье Мухсин Эртугрул состоялась церемония прощания с Кадиром Инаныром, знаменитым актером турецкого кино, скончавшимся в возрасте 77 лет в больнице в Стамбуле. Выдающийся актер, чьи роли оставили неизгладимый след в турецком кинематографе, на протяжении своей почти полувековой карьеры оставался одним из ярких имен турецкой киноиндустрии – Ешильчам. Инаныр родился 15 апреля 1949 года в Фатсе, в городе турецкой провинции Орду. Самый младший из 14 братьев и сестер – Кадир Инаныр проявил свой актерский талант еще в школьных спектаклях. Позже он учился в средней школе-интернате в Хайдар-Паше и окончил Стамбульскую школу журналистики и связи с общественностью, первую школу журналистики в Тюркии. В конце 1960-х годов Инаныр принял участие в конкурсе киноартистов, организованном журналом «СЕС». И вышел в финал. А в 1968 году он занял первое место в конкурсе артистов фотороманов, организованном газетой «Сакламбач». В том же году он дебютировал с небольшой ролью в фильме «Семь шагов спустя», а в 1970 году разделил главные роли с Тюркан Шорай в фильме «Темноглазая моя» режиссера Атифа Йылмаза, что стало его первой главной ролью. После этого фильма Кадир Инаныр стал одним из ведущих актеров турецкого кино. Инаныр, за свою карьеру, снявшийся почти в 200 фильмах, являлся обладателем многочисленных наград и неоднократно признавался лучшим актером турецкого кинематографа.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы станем свидетелями событий 26 августа 1071 года на Малазгиртской равнине, расположенной в городе Муш в Тюркии. С одной стороны, армия Византии, последнего представителя Рима, а с другой – армия Великой Сельджукской империи, одного из важнейших государств, созданных тюрками на протяжении истории. Сегодня мы поговорим не только о битве, но и о том моменте, который определил судьбу нации. В тот день султан Аль-Парслан сказал: «Если я умру, пусть эта белая одежда, которую я ношу, будет моим саваном».

26 августа 1071 года на Малазгирдской равнине армия великого сельджукского султана Айпарслана сражалась с армией византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Малазгирде была противостоянием не только двух армий, но и двух мировоззрений, двух военных традиций и двух политических систем. Примерно 200 тысячам византийских солдат противостояли 50 тысяч тюрок. Византийская армия состояла из различных солдат, включая франкских наемников, печенегов и уусских тюрок. Это значительно ослабило единство командования внутри армии. Сельджукская армия, хотя и была меньше по численности, она отличалась высокой оперативностью, большим количеством кавалерии и состояла из опытных подразделений. После совершения пятничной молитвы со своим войском султан Альпарслан привязал хвост коня и произнес свою знаменитую речь. Здесь нет ни султана, отдающего приказы, ни солдата, принимающего их. Я буду сражаться, как один из вас. С такой решимостью началось первое наступление. В первые часы битвы сельджуки применили маневр отступления, известный как волчья ловушка или туранская тактика. Византийская армия, приняв это ложное отступление за настоящее, оторвалась от центральной линии и начала преследование сельджукских отрядов. Однако по мере продвижения их ряды распадались, и расстояние между их подразделениями увеличивалось. К вечеру византийская армия была истощена и дезорганизована. В тот момент, когда Диоген, осознав засаду, приказал своей измученной армии отступить, произошел один из самых критических провалов в истории. Именно в этот момент Альпарслан принял это важное решение. Альпарслан отдал своей армии приказ наступать, и сельджукская конница внезапными и одновременными атаками окружила византийскую армию. Этот маневр решительно поменял ход битвы. Византийская конница мгновенно ослабла, когда печенегские и уусские кавалерийские отряды, услышав турецкие приказы, поднимающиеся из рядов сельджуков, перешли на другую сторону. Император Диоген оказался в ловушке осады и попал в плен. Впервые в истории византийский император был захвачен на поле боя мусульманским тюркским правителем.

Султан Альпарслан проявил великодушие к пленному императору Роману Диогену. Он освободил правителя в обмен на мирный договор, уступку территорий и выплату дани. Однако история приготовила для Диогена более горький сценарий. Свергнутый в Стамбуле Диоген был ослеплен и заключен в монастырь. Когда сменивший его император заявил, что не признает договор, заключенный с Альпарсланом, султан издал исторический указ – начать завоевание Анатолии. Этот указ не только открыл ворота Анатолии для тюрок, но и положил начало Османской империи, процессу, который спровоцировал крестовые походы и тюркскому веянию над Европой. Историки считают Малазгирт не только военной победой, но и долгосрочным геополитическим поворотным моментом. После этой битвы Византия так и не вернула себе прежнюю власть в Анатолии, которая впоследствии стала вечной турецкой родиной. Битва при Малазгирте, выигранная благодаря своевременному, мужественному и стратегически продуманному решению Альпарслана, изменила не только ход сражения, но и историческую траекторию Анатолии. Мужественное решение, принятое лидером в нужный момент, написало историю земли, на которой мы сегодня живем. С уважением относимся к памяти султана Альпарслана и всех наших героев. Моменты, изменившие ход истории.

daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

Монастырь Сумело, расположенный в турецкой провинции Трабзон, за 5 лет посетили более 2 миллионов человек. Монастырь Сумело, известный как Панагия Сумело, был закрыт для посетителей в сентябре 2015 года из-за риска камнепадов. Реставрационные работы, начатые Министерством культуры и туризма в феврале 2016 года, включали благоустройство территории, геологические и геотехнические исследования скал, а также работы по укреплению. После завершения первого этапа работ 25 мая 2019 года был открыт участок для внутреннего двора. Завершение второго этапа было ознаменовано открытием 65% монастыря 28 июля 2020 года. А третий этап работ, включающий уже внутренний двор, был завершен 1 июля 2021 года. Однако из-за риска камнепадов монастырь был вновь закрыт 1 ноября 2021 года. Опасные камни были закреплены стальными тросами, а также были построены камни, удерживающие заграждения. После завершения этих работ исторический монастырь вновь открылся для посетителей уже 1 мая 2022 года. Монастырь, который с 2000 года находится в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и вносит значительный вклад в историю, культуру и природный туризм региона, в общей сложности принял 2 миллиона 30 272 местных и иностранных туристов. В Кыргызстане поднят вопрос об исключении из алфавита русских букв. Предложение прозвучало в ходе конференции на тему «Правила орфографии в кыргызском языке. Текущая ситуация и проблемы развития», которая была проведена при сотрудничестве Национальной комиссии по государственной языковой и лингвистической политике при администрации президента и Института лингвистики Национальной академии. Выступая на конференции, академик Сертбай Мусаев заявил, что действующие правила орфографии не претерпевали фундаментальных изменений за 86 лет, что приводит к нерешенным проблемам в письменной системе. Мусаев подчеркнул, что качественная система правописания требует прежде всего уточнения алфавита. Для идеального правописания необходим совершенный алфавит. Даже для одной буквы «э» существует 6 или 7 правил. С 1939 года русификация усиливалась, негативно влияя на национальные актуальные вопросы исправления орфографических правил без отказа от кириллицы. Если наша страна завтра решит перейти на латинский алфавит, мы уже готовы. Другие тюркоязычные народы используют наш алфавит в качестве образца. Это потому, что наши ученые Ишаналы Арабаев и Касым Тасентанов определили наши исконные фонемы и соответствующие им 28 букв. Другие лингвисты, присутствовавшие на конференции, также подчеркнули, что это требование реформы не означает полного отказа от кириллицы, а скорее направлено на исправление существующих недостатков. В этом контексте утверждается, что буквы, отсутствующие в кыргызском языке и используемые только для русских слов, искажают фонетическую структуру языка и затрудняют для нового поколения произношение оригинальных кыргызских звуков. Хотя в своей истории кыргызский язык испробовал арабский и латинский алфавиты, с 1940 года официальным письменным языком считается кириллица. Кыргызский кириллистический алфавит состоит из 36 букв, содержащих помимо букв русского алфавита 3 специальные буквы, отражающие уникальные звуки кыргызского языка –

В театре Харбье Мухсин Эртугрул состоялась церемония прощания с Кадиром Инаныром, знаменитым актером турецкого кино, скончавшимся в возрасте 77 лет в больнице в Стамбуле. Выдающийся актер, чьи роли оставили неизгладимый след в турецком кинематографе, на протяжении своей почти полувековой карьеры оставался одним из ярких имен турецкой киноиндустрии – Ешильчам. Инаныр родился 15 апреля 1949 года в Фатсе, в городе турецкой провинции Орду. Самый младший из 14 братьев и сестер, Кадир Инаныр проявил свой актерский талант еще в школьных спектаклях. Позже он учился в средней школе-интернате в Хайдар-Паше и окончил Стамбульскую школу журналистики и связи с общественностью – первую школу журналистики в Тюркии. В конце 1960-х годов Инаныр принял участие в конкурсе киноартистов, организованном журналом «СЕС», и вышел в финал. А в 1968 году он занял первое место в конкурсе артистов фотороманов, организованном газетой «Сакламбач». В том же году он дебютировал с небольшой ролью в фильме «Семь шагов спустя», а в 1970 году разделил главные роли с Тюркан Шорай в фильме «Темноглазая моя» режиссера Атифа Йылмаза, что стало его первой главной ролью. После этого фильма Кадир Инаныр стал одним из ведущих актеров турецкого кино. Инаныр, за свою карьеру, снявшийся почти в 200 фильмах, являлся обладателем многочисленных наград и неоднократно признавался лучшим актером турецкого кинематографа.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы станем свидетелями событий 26 августа 1071 года на Малазгиртской равнине, расположенной в городе Муш в Тюркии. С одной стороны, армия Византии, последнего представителя Рима, а с другой – армия Великой Сельджукской империи, одного из важнейших государств, созданных тюрками на протяжении истории. Сегодня мы поговорим не только о битве, но и о том моменте, который определил судьбу нации. В тот день султан Аль-Парслан сказал: «Если я умру, пусть эта белая одежда, которую я ношу, будет моим саваном».

26 августа 1071 года на Малазгирской равнине армия великого сельджукского султана Айпарслана сражалась с армией византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Малазгирте была противостоянием не только двух армий, но и двух мировоззрений, двух военных традиций и двух политических систем. Примерно 200 тысячам византийских солдат противостояли 50 тысяч тюрок. Византийская армия состояла из различных солдат, включая франкских наемников, печенегов и уузских тюрок. Это значительно ослабило единство командования внутри армии. Сельджукская армия, хотя и была меньше по численности, она отличалась высокой оперативностью, большим количеством кавалерии и состояла из опытных подразделений. После совершения пятничной молитвы со своим войском султан Альпарслан привязал хвост коня и произнес свою знаменитую речь. Здесь нет ни султана, отдающего приказы, ни солдата, принимающего их. Я буду сражаться, как один из вас. С такой решимостью началось первое наступление. В первые часы битвы сельджуки применили маневр отступления, известный как «волчья ловушка» или «туранская тактика». Византийская армия, приняв это ложное отступление за настоящее, оторвалась от центральной линии и начала преследование сельджукских отрядов. Однако по мере продвижения их ряды распадались, и расстояние между их подразделениями увеличивалось. К вечеру византийская армия была истощена и дезорганизована. В тот момент, когда Диоген, осознав засаду, приказал своей измученной армии отступить, произошел один из самых критических провалов в истории. Именно в этот момент Альпарслан принял это важное решение. Альпарслан отдал своей армии приказ наступать, и сельджукская конница внезапными и одновременными атаками окружила византийскую армию. Этот маневр решительно поменял ход битвы. Византийская конница мгновенно ослабла, когда печенегские и уузские кавалерийские отряды, услышав турецкие приказы, поднимающиеся из рядов сельджуков, перешли на другую сторону. Император Диоген оказался в ловушке осады и попал в плен. Впервые в истории византийский император был захвачен на поле боя мусульманским тюркским правителем.

Султан Альпарслан проявил великодушие к пленному императору Роману Диогену. Он освободил правителя в обмен на мирный договор, уступку территорий и выплату дани. Однако история приготовила для Диогена более горький сценарий. Свергнутый в Стамбуле Диоген был ослеплен и заключен в монастырь. Когда сменивший его император заявил, что

0: не признает договор, заключенный с Аль-Парсланом, султан издал исторический указ начать завоевание Анатолии. Этот указ не только открыл ворота Анатолии для тюрок, но и положил начало Османской империи, процессу, который спровоцировал крестовые походы и тюркскому веянию над Европой. Историки считают Малазгирт не только военной победой, но и долгосрочным геополитическим поворотным моментом. После этой битвы Византия так и не вернула себе прежнюю власть в Анатолии, которая впоследствии стала вечной турецкой родиной. Битва при Малазгирте, выигранная благодаря своевременному, мужественному и стратегически продуманному решению Аль-Парслана, изменила не только ход сражения, но и историческую траекторию Анатолии. Мужественное решение, принятое лидером в нужный момент, написало историю земли, на которой мы сегодня живем. С уважением относимся к памяти султана Аль-Парслана и всех наших героев.
1: Моменты, изменившие ход истории.

亲爱的听众朋友们，大家好，现在请收听本系列节目的第15集《梦想之旅》。在上集开始，我们继续讲述了

41种语言的世界新闻网址 TRT VOT WORLD.COM